0: Planeta 80. Con Pablo Sturzenegger. Canciones, historias, anécdotas y mucho más. Y mucho más. Planeta 80.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,